77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: какой ты нафиг танки?
1: Новое на нашем. Хи-хи-хи. Верь в чудеса.

Но на челе моем сомнения тень. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поле уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
1: с 7 до 11.
0: Подъемники
1: на нашем радио.

ты герани, за.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Наше радио. Так звучит наше

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: круглосуточно.
1: Жизнь плюс.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно. Жить плюс.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет 4.

0: которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенич, профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщиков». Стройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Наше радио. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы,

0: Наша реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Точно, да?
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/BTO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов.

8. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны обезвредили 178 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Таганрогском заливе были атакованы 4 судна, включая танкер с метанолом. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб матрос техсудна. Угрозы разлива и течи нет. Также в результате беспилотной атаки на автомобиль были ранены 2 жителя Белгородской области, передает оперштаб региона. Пострадавших госпитализировали. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица. В Курской области из-за атаки ВСУ был поврежден резервуар для хранения зерна. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, никто не пострадал. На 126 миллиардов рублей расширят льготный лизинг российских самолетов. Правительство внесло изменения в инвестпроекты данного механизма, разрешив направить на него дополнительные средства. Это следует из распоряжения Кабмина. Так, предельный объем средств Фонда национального благосостояния на покупку 63 самолетов увеличен до 290 миллиардов рублей. Выгоды приобретателям указаны российские авиакомпании, а не Аэрофлот, как раньше. Кроме того, до 60 миллиардов рублей увеличены разрешенные средства из активов фонда на лизинг в пользу дальневосточной авиакомпании «Аврора». 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. В высших учебных заведениях появится фундаментальное ядро из обязательных дисциплин, независимо от направления подготовки и будущей профессии. В него войдут история, философия, основы российской государственности и русский язык. Ведомство стандартизирует подходы к изучению этих предметов, а также содержательная часть получит обновление в соответствии с современными достижениями ученых. Пока это пилотный проект. Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. В нем находилось 46 человек, включая 2 детей, сообщило Республиканское управление МЧС. За медицинской помощью обратились 15 человек, 3 из них в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние не пострадали. Автобус следовал по маршруту из Самары в набережные Челны. Предварительно водитель мог уснуть за рулем. Следователи возбудили уголовное дело. Сборная Испании по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира. Команда обыграла Бельгию в четвертьфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 2-1. У победителей мячи в ворота соперников забили Фабиан Руис Пиньи и Микель Мерино. У проигравших отличился Шарль де Кетелере. Это первый мяч на текущем чемпионате мира, который пропустили испанцы. В 1/2 финала сборная Испании сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 14 июля. Чемпионат мира по футболу проходит в Мексике, США и Канаде. Первенство завершится 19 июля. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic. Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Наши.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тренд.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
2: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
6: Записывай. Запоминай.
7: 4:20.

0: сварщики.
1: Наша реклама.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: Знаете ли вы, поистине рукописи не только не горят,

0: Взлом чарта.
1: И, друзья, в топ-13 врывается трек «Не стой, танцуй» группы Ума Турман.
2: Музыканты следуют собственному девизу и танцуют. Команда запустила челлендж в соцсетях, показав, как правильно танцевать под новый сингл.
1: Я не знаю, как правильно, честно вам скажу, я еще не смотрела, но то, что танцуется все, что может двигаться, это 100%, потому что, ну, песня же прям зажигательная. Музыкантам, кстати, присоединяются друзья и коллеги по сцене в соцсетях группы. Уже можно увидеть танец актера и комика Дмитрия Журавлева и актрисы Анастасии Сиваевой, известной вам, кстати говоря, по роли Даши в сериале «Папины дочки».
2: Не стоим, друзья, танцуем!
0: 13 место.
1: Ума Турман, «Не стой, танцуй».

0: 13 место. Ума Турман. Не стой, танцуй. Двенадцатое место на этой неделе досталось песне «По тротуарам» групп «О Марго» и «Рубеж веков».
1: Теперь, кстати, есть целых две версии этой песни, потому что музыканты совсем недавно выпустили акустический вариант сингла «По тротуарам» по многочисленным просьбам слушателей.
2: Меня Марго попросила сказать кое-что. И пока шальные ветры Яузы обмывают наши волосы и тела, мы хотим вам сказать, что все-таки мы сделали акустическую версию. Она получится более спокойная, более содержательная. И в ней вы сможете почувствовать себя, ну, настолько близко к нам, что, ну, дальше уже некуда.
0: Акустическую версию песни уже можно послушать в сети, а у нас в эфире «Электричество».
3: 12 место.
0: О Марго, «Рубеж веков», «По тротуарам».

0: красота.
1: 12 место. О, Марго, рубеж веков. По тротуарам.
2: На 11-й строчке чарта сегодня слушаем песню «Проклятие шута» группы «Нагард».
1: Вообще у музыкантов этим летом нет буквально ни одной свободной минуты, но между концертами и фестивалями они, конечно, успевают работать над новым материалом.
2: Где только не пишутся новые песни, и на рыбалке, и на даче, и в поездах.
1: В общем, ждем новостей и свежих релизов от команды «Нагард», а пока слушаем.
3: 11-е место.
1: «Нагард. Проклятие шута».

0: Премьера недели.
1: Вторая новинка на этой неделе – песня «Лунный мост» от Сергея Терентьева и Дениса Гуженко.
2: Эта совместная работа была записана в рамках проекта «Сергей Терентьев фит». По словам артистов, «Лунный мост» – это тяжелая мистическая композиция с мощными гитарными рифами и брутальными синтезаторами.
1: Оценить тяжесть трека сможем вместе с вами, друзья, буквально уже через несколько секунд, но сначала послушаем авторский комментарий.
3: Всем привет, я Сергей Терентьев. В рамках моего сольного проекта «Сергей Терентьев фит» рад представить песню «Лунный мост», записанную совместно с талантливым вокалистом Денисом Гуженко. Смысл этой песни каждый понимает по-своему, но мне в тексте особенно близка мысль о том, что любовь бессмертна. Это не первый наш опыт сотрудничества с Денисом. Ранее он уже принял участие в одном из треков моей группы «Артерия». О ближайших планах – съемка видеоклипа на «Лунный мост». Надеемся, эта музыка отзовется в ваших сердцах. Приятного прослушивания.
0: Премьера недели.
2: Сергей Терентьев, Гуженко. Алло.

0: Терентьев, Буженко, Лунный мост.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: На 10-й строчке нашего хит-парада сегодня «Гребенщик и огниво» с песней «Улица счастья».
12: Недавно музыкант был у нас в гостях, приходил в эфир к нашему коллеге Диме Ленскому. Так. И рассказал в том числе о концепции своего творчества.
13: Про жены лирик вообще в конец. Очень хороший вопрос. На самом деле, это прям в этом году я для себя наконец-то допонял эту вещь, что я только чувственный опыт описываю, только частный чувственный опыт и просто и больше ничего. И он как раз и про любови, и про события, и про все, но это все через мое сердце, мою душу проходит и пишется. Вот, только так.
11: Посмотреть трансляцию эфира с Гребенщиком можно на сайте наши.ру или в нашей группе ВКонтакте.
10: 10-е место.
12: Гребенщик, огниво. Улица счастья.

0: Чася.
1: 10 место. Гребенщик «Огниво». Улица Счастья.
2: Взлом чарта.
3: Сразу на 9 место, друзья, поднялась новинка прошлой недели. Песня Антона Завьялова «Туман».
1: Музыкант уже работает над следующим синглом своего сольного проекта. В своем телеграм-канале он выложил видео из студии. Правда, на самых интересных местах звук предусмотрительно выключается, так что особых спойлеров зрителям не досталось.
3: В общем, ждем, друзья, свежих релизов от Антона Завьялова. Ну а пока слушаем «Туман». Думаю, трек, который вышел всего 2 недели назад, тоже еще очень и очень свежий релиз.
2: 9 место.
1: Антон Завьялов.

0: Восьмое место на этой неделе занял Ундервуд с песней «Человек для любви».
1: Ундервуд не был бы Ундервудом, если бы в этой песне не нашлось литературных отсылок. Упоминается в треке, например, Достоевский.
0: По этому поводу поинтересовались у Максима Кучеренко, помнит ли он свое первое впечатление от произведений Достоевского.
2: Более-менее осознанное знакомство с творчеством Федора Михайловича Достоевского я получил уже в личных контактах с хорошими людьми, в частности, моя девушка из Москвы, которая была умна и красива, мне сказала, что это ее любимый роман, я его прочел быстро, потом узнал, что он был быстро написан, потом узнал, что роман «Игрок» – это поворотный роман в судьбе Достоевского, после чего у него как бы запустилась другая большая история жизни. Вот. А преступление и наказание не помню вообще. Больше в школьные годы мне понравился был Лев Николаевич Толстой. Я в его тексты заныривал очень легко. Вот до сейчас «Кавказский пленник» я читал сыну. И, конечно, в этом смысле можно понять восхищение Хемингуэя перед старинным Лео.
0: А можно я?
1: Давайте.
0: Можно? Я учился в литературном классе. На Достоевском я съел собаку. Я его обожаю. Только у Достоевского герои живут самостоятельной жизнью. Это удивительно. И «Преступление и наказание» было моей настольной книгой. И я настолько переживал, сопереживал Родиону Газманову, его...
1: Газманову?
0: Раскольникову, извините.
1: По знаку, Александр Ильич, надо перечитать.
0: Не сопереживал, не
1: радуюсь. Какие-то факты вылетели у меня уже из головы. Видимо. Так.
0: И, конечно, уважуха Соне Мармеладовой. Просто уважение.
1: А я-то,
0: Сонечке и Родиону.
1: Когда училась на юрфаке, мы ставили суд у нас был, значит, по этой книге. Я представляла сторону защиты. У нас была сторона обвинения, еще судья. И мы писали речь. Каждый, вот, значит, защитник, соответственно, защищал.
0: А ты училась на юридическом?
1: Я училась на юридическом. И был такой момент в моей жизни. Да, потом у меня...
0: А что за страна была, где ты училась?
1: Латвия.
0: Понятно, так дальше.
1: Ну все.
0: Янка, ну почему ты не стала адвокатом? Я тебе сколько раз говорю. Ну, Янка,
1: надо... Я бы могла... Я, кстати говоря, училась на отлично. Но у меня деньги закончились на учебу. Пришлось уйти в академ.
0: Ну, понятно.
3: Восьмое место.
0: Ундервуд. «Человек для любви».
2: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: вас услышали.
1: Так, ну что, уверена, вы уже узнаете этот джингл. Мы снова добрались до рубрики «Мы вас услышали».
2: Это рубрика для всех артистов и музыкантов, для всех, кто создает свои песни и мечтает однажды услышать их в радиоэфире.
1: И эта мечта может стать реальной. Ребята, заходите на сайт наши.ру.
2: Важное. Чем больше полей вы заполните, тем больше мы узнаем о вас и о вашем треке.
1: И сегодня про...
2: Сонный паралич.

0: путешествие. Как выяснилось, музыкант с удовольствием совместил работу с туристическими маршрутами.
1: А, я мечтаю, типа, как...

0: а я там ни разу еще не была.
1: Что у них хорошего? Давай, что
0: ну,
1: у них,
0: классно.
1: Что
0: это? Мы были в Этномире, например.
1: В Этномире. И да, про это слышал.
0: Ну, ну это просто крутейшее место. Если вы еще там не были, обязательно. Потому что там...
1: Физически, что это значит?
0: Это огромное пространство с всевозможными...
1: Янка,
0: а как... еще, конечно, чудесный
1: бог рекламы.
0: Парк Воробьи.
1: А, ну это что?
0: Ты не представляешь, какое количество птиц там, Саша.
1: Каких?
0: А ты даже... о многих этих птицах ничего не слышали. Там были такие хитрые птицы, туканы.

0: Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Записывай.
4: Рекламной службы в Казани. 554.
5: Радио.

0: Сегодня слушаем песню «Необъятная» группы «Жуки».
1: Ну, а если вы, друзья, по нашей «Необъятной» путешествуете на машине, то, конечно, не могу не похвастаться, потому что мы с Игорем Паньковым записали свои голоса для Яндекс.Навигатора. И теперь нас можно услышать не только в эфире, но и в машине. Мы построим маршрут, предупредим о пробках, подскажем, где повернуть. Включить можно в настройках. Ищите там пункт «Голосовые подсказки». Как я уже говорила, хорошо, что вы забрали только наши голоса, потому что если бы я и маршрут сама составляла, люди бы точно не добрались куда надо.
2: Шестое место.
1: Жуки. Необъятная.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российские войска нанесли групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве минувшей ночью. Как сообщили, в Минобороны применялось высокоточное оружие большой дальности. В результате ударов были поражены предприятия, задействованные в производстве и хранении беспилотников. Ведомства также отчитались о поражении объектов инфраструктуры в портах Черноморск, Южный и Измаил в Одесской области. Были атакованы места складирования вооружения и военной техники, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и используемые для разгрузки грузов военного назначения и инфраструктура. В американском Конгрессе заявили о договоренности с Белым домом по ужесточению санкций против России. Речь идет о принятии законопроекта, который был представлен в апреле прошлого года. В январе сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа считает этот документ ненужным. Проект предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров Москвы. В частности, предполагается облагать пошлинами в размере 500% ввозимые в США товары из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другую продукцию. Законодатели планируют представить обновленный законопроект в ближайшее время. Перечень подлежащей цифровой маркировке продукции могут расширить на товары для дома, сообщили в Центре развития перспективных технологий. На данный момент в России проводится эксперимент по маркировке в данной отрасли. Он распространяется на посуду и утварь, средства для уборки, товары для декора и другую продукцию. Участие в проекте добровольное, штрафы за отсутствие обозначений не предусмотрены. Коды производителям предоставляются бесплатно. Вероятность введения обязательной маркировки данных товаров после окончания эксперимента оценивается как высокая. Проект завершается 31 августа этого года. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Согласованы проекты капремонта трех жилых зданий на северо-западе Москвы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. В многоквартирном доме по улице Свободы обновят фасады и установят вентилируемую систему с утеплением. В двух многоэтажках по бульвару Яны Райниса отремонтируют подъезды. Стены и потолки обработают антибактериальными средствами и заменят покрытие. Обновят облицовку и пол, отремонтируют лестницы и ограждения. Фасады освежат, а цоколи облицуют плиткой. Кроме того, во всех трех домах реконструируют входные группы, а также заменят покрытие, ограждения и отремонтируют надстройки на кровлях. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Пятое место по итогам вашего недельного голосования досталось группе Мураками с песней «Не знать».
1: Кстати, если вдруг, друзья, вы, в отличие от нас с Сашкой, умеете талантливо играть на гитаре, в соцсетях группы Мураками можно найти видео, в котором гитарист команды Раиль Латыпов разбирает песню, показывает все нужные аккорды и делится всеми профессиональными тонкостями.
0: А пока вы готовитесь сыграть свой шикарный кавер на трек «Не знать», мы поставим вам неповторимый оригинал.
2: Пятое место.
1: Мураками. «Не знать».

0: знать. Пятое место. Мураками не знать.
1: Наша реклама.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: итоге от нашего виртуального пьедестала подсчета сегодня группа «Люмен» с песней «Можно». 17 недель в чарте.
1: Эта песня, кстати, вошла в пятерку самых любимых треков на стриминговых платформах среди поклонников группы. Музыканты поделились статистикой в своих соцсетях.
0: А у тебя есть личная статистика, какую песню ты этим летом слушала чаще всего, до дыр заслушала?
1: Ну вот прям одну выделить не могу, но я слушаю, не поверишь, старый альбом «Виагры». Что-то меня торкнуло.
0: Янка шутит, да Янка шутит, конечно. Ну а если по-серьезки, давай что, Led Zeppelin?
1: По-серьезки? Только у тебя, Саш.
2: Четвертое место.
0: «Люмен», «Можно».

0: Премьера недели.
1: А мы с вами остановились, друзья, в шаге от третьего места. Но перед тем, как объявить тройку лидеров, мы объявим, если Лукьянова сможет сейчас это сделать, третью новинку. Сможешь?
2: А почему ты сомневаешься? Это меня как-то просто настораживает.
1: Просто я думал, что у тебя рот...
2: опять ножку снова подпилил или что?
1: Рот занят, думал у тебя. Давайте. Но мы же все-таки едим. Сдал с потрохами.
2: И это, друзья, сингл опять группы «Несладко». Это легкий, зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении.
1: Вот любишь ты вот напустить лирики Лукьянова?
2: Ты же девочка.
1: Может быть, там гроулинг, мы же не знаем. Но узнали, как и где была написана эта песня.
3: Песня опять родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
4: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
5: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
6: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни с середины десятых.
0: Премьера недели.
2: «Несладко. Опять».

0: Премьера недели. Не сладко. Опять.
1: Чартова дюжина.
2: И бронза чартовой дюжины на этой неделе досталась песне «Прощай» групп «The Hatters» и «Трите».
3: Поговорили с Вячеславом Мартюшовым о спорте. Спросили, занимается ли музыкант чем-то или, может быть, просто следит за какой-то дисциплиной. Сейчас вообще-то надо следить за футболом.
2: Ну, а «Трите» оказалась очень спортивной группой. Даже плотный гастрольный график не останавливает музыкантов на пути к здоровому образу жизни.
4: Спортом, да, мы стараемся заниматься. И в туре мы ходим в зал, стараемся регулярно. И в целом, ну, тут Никита у нас, например, чемпион России по карате. Ваня у нас занимается борьбой. У нас постоянно в автобусе в Туровом просматриваются бои UFC-шные и так далее. Я просто хожу в зал, делаю всякие силовые тренировки. Плюс мы с Андреем раньше занимались экстремальными всякими видами спорта. У нас позывы есть снова иногда это начать, но мы понимаем, что в нашем графике, конечно, это опасно, потому что какая-то травма там ноги условно может просто сломать целый тур, и у нас, как бы, мы понимаем, что у нас большая ответственность в этом смысле, поэтому мы к этому не возвращаемся пока, хотя очень хочется. Поэтому, да, спорт, конечно, такая неотъемлемая часть нашей жизни, всей нашей команды.
3: Мы с Лукьяновой, естественно, как два бывших футболиста, следим за чемпионатом мира по футболу. Лукьянова болеет за Месси, и я продолжаю болеть за Роналду, хотя он покончил с футболом. Вот. И, конечно, я болею, но сейчас это нормально, абсолютно.
2: За Холланда ты болеешь вообще-то.
3: Да, за норвежцев. За норвежцев, за Холланда. Холланд, Холланд, Холланд, та-та-та-та, а то их там их та-та, а то та-та-та, хо, Холланд, Холланд.
2: А я болею за Сашку, которая у нас пересела на велик, и теперь каждый день практически в нашем чате рабочем появляются фотографии Александра в каске. Ой, в шлеме, простите.
3: В шлеме, каска у меня тоже есть.
2: В шлеме, на велике. Выпендрежник.
3: На самом деле, если вы пренебрежительно относитесь к велосипедистам, просто сядьте на велик, будьте с нами. Я, кстати, скоро будет второй ночной заезд в августе в Москве. Можешь присоединиться. У тебя есть велик?
2: Да, есть вместе.
3: Ну, все, давай, поедем вместе.
2: Ну, я в деревне. Ой. Если я стартану в деревне, то, глядишь, за неделю доберусь до места назначения.
3: Так, не понимаю, о чем она, но, тем не менее, всех приглашаем на велосипед.
5: Третье место.
0: The Hatters, «Трите». «Прощай».

0: третье место. The Hatters, третье. Прощай. Серебро сегодня досталось Диане Армениной с песней «The Punisher».
1: Альбом «Рэп для мамы» получился по-настоящему семейным. В одном из треков, например, звучит голос мамы Дианы Армениной.
0: О том, как была сделана эта запись, рассказывает сама артистка.
2: Да, мы бабушку тоже вкатали туда, мы ее тайком записали. Ну, то есть я позвонила, мы поставили диктофон, и я говорю: «Мама, мы закончили вторую сессию альбома, там, да, да, ну как тебе?» Ну, начала вот ее там раскручивать, она говорит: «Да, да», она не подозревала, что ее пишут. Потом, когда набралось в этом разговоре количество материала достаточное, чтобы я уже понимала, что мы ее в пластинку уже можем с чем-то включить, я говорю: «Мама, тебя пишем». Она такая: «Как вы смеете?» Я говорю: «Мама, мы смеем, все нормально, теперь ты вот там будешь находиться». Мне очень приятно, на самом деле, потому что это получился вообще какой-то такой, не то чтобы детский альбом, но там есть и мама, есть и Марта, и есть и, как ни странно, Артем, потому что вот трек «The Punisher», он как раз-таки написался, ну, как будто бы про Артема, но на самом деле это слова любой мамы, любому сыну. Это совершенно типичная история, когда мама очень заботится о том, чтобы ее маленький мужчина стал большим, взрослым, сильным и так далее. То есть там есть все.
3: Второе место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Второе место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/BTO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Yeah.

0: на этой неделе забирает песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: Поздравляем музыкантов с первым местом. Ну и, конечно же, поздравляем поклонников группы, которые активно голосовали всю неделю, чтобы их любимая песня оказалась на вершине хит-парада.
0: А я напомню, друзья, что позиции в нашем чарте зависят только от вас. Не забывайте заглядывать на сайт наша.ру в раздел «Чартовая дюжина» и голосовать, голосовать за любимые песни.
1: Ну а мы слушаем лидеров этой недели.
2: Первое место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Первое место. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наш чемпионат подошел к концу. Я себе отсидел. Ты себе отсидела?
0: Мне сейчас все впереди, Саша.
1: Мы всех объявили. Теперь дело за вами. Заходите на наше.ру, раздел «Чартова Южна» и голосуйте за песни. Там есть такие специальные кнопочки. Мышку берете и жмете. Которые вы хотите видеть на вершине чарта, друзья, если хотите.
0: Ну а мы со спокойной, беспокойной совестью отправляемся отдыхать, друзья. И желаем вам хороших выходных.
1: Счастливо, любим вас.
0: Не скучайте.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса.

0: потенции. Лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник. Казань. Островского 57А.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч.
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 01481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: И сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай. Запоминай. 54.

0: сделать ежегодной. Он добавил, что выплату необходимо утвердить на федеральном уровне, однако регионы также могут оказывать родителям детей школьного возраста дополнительную поддержку перед началом учебного года. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Олимпийский чемпион Эммануэль Ваньони установил новый мировой рекорд в беге на дистанции 1000 метров. Кенийский спортсмен на 0,13 секунды улучшил прошлый рекорд, который в 1999 году установил его соотечественник Нуин Гейни. Ваньони преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Бегуну 21 год, на Олимпиаде в Париже он стал чемпионом на дистанции 800 метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Alan Clinic. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Alan Clinic. Лечение простатита и аденомы простаты. Alan Clinic. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше. Наше радио.
8: Знаете, чукчи, эскимосов, ненцев и других семей.

0: ваша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦП».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. Евгенич, профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-3024-26.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.
7: Запись.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса.
0: И мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Спецслужбы Нидерландов обвинили во взломе и слежке русских хакеров. Разведывательные агентства страны заявили о взломе IP-камер, с помощью которых Россия якобы следила за военными базами НАТО через гражданские устройства. В том числе отслеживались поставки вооружения Украине. Амстердам также сообщил о системном характере взлома IP-камер. Москва неоднократно отрицала причастность к кибератакам и хакерской деятельности. Более 4 миллиардов рублей выделил Кабмин на поддержку туристической сферы Крыма и Севастополя. Как отмечается в заявлении правительства, регион пострадал от атак ВСУ, из-за чего фиксируется отток туристов. Средства направят на единовременные выплаты сотрудникам более чем 4500 компаний. Более 500 миллионов рублей будет направлено в Севастополь, остальное получат другие курорты полуострова. Минпросвещение подготовило рекомендации по продолжительности использования гаджетов детьми. От 3 до 7 лет норма составляет не более получаса в день. От 8 до 10 лет не более часа. Подросткам до 14 лет советуют ограничиваться максимум 2 часами, а до 18 лет – 3. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Национальной службой новостей отметила, что чем младше ребенок, тем чаще ему необходимо переключаться с одной деятельности на другую.
2: В этом возрасте у ребенка такая любознательность, должна быть какая-то переключаемость. И если какое-то занятие начинает его так захватывать, что он туда прям заныривает. Это, в принципе, не очень хорошо для психики, она перегружается. А если гаджеты, то все-таки это нагрузка на глаза. Ребенку нужно переключиться на какой-то другой вид деятельности. Будет лучше усвояемость для мозга, тогда не будет нагрузки на нервную систему. И родителям тоже, наверное, надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы. Вот он посмотрел один мультик, может быть, мячик поиграть, чтобы он подвигался. Потому что разрядка у психики, она идет через периферию, руки-ноги.
1: Психолог добавила, что задача родителей состоит в том, чтобы помочь детям найти интересное альтернативное занятие. В России утвердили новые ГОСТы на молочные продукты. По данным Росстандарта, они распространяются на йогурт и напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Требования для масла и сыров вступят в силу с января 2028 года, для остальных категорий годом ранее. Для продукции, предназначенной для детей, обозначено право досрочного применения. До 78 лет может повыситься средняя продолжительность жизни в России к 30-му году. Об этом рассказал врач-академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что повысить эти значения в стране удалось за счет победы над рядом инфекций, а также массовой вакцинации населения. Однако медик добавил, что продолжительность жизни во многом зависит не только от системы здравоохранения. Большое значение имеют бытовые привычки, уровень физической нагрузки и питания. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

бить камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 30+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4.
0: Реклама. Помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

сложно. Я не понимаю, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знала.

хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Allen Clinic вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Allen Clinic. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Allen Clinic, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: наше все на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, захлебнулся. Мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет... Ветер юго-западный слабый со скоростью 4.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Новые меры по насыщению топливного рынка и сохранению цен на бензин и дизель на прежнем уровне обсуждают в правительстве, сообщает РБК. Среди предлагаемых мер – разработка механизма своповых операций с нефтепродуктами. Это поможет оптимизировать логистику поставок топлива на востоке и западе страны. Также предлагается решить вопрос с необоснованным закрытием автозаправок ночью, проанализировать биржевые цены на белорусское топливо и распространить топливный демпфер на дизель. Страны Балтии объявили демарш российскому МИД. Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве опубликовали совместное заявление, в котором отвергли обвинения в предоставлении воздушного пространства ВСУ для атак на Россию. Ранее о том, что данные республики открывали небо для ударов по российским территориям, сообщил замглавы внешнеполитической

0: Минского ведомства Михаил Галузин. В своем заявлении дипломат ссылался на верифицированные данные. В России вступил в силу новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Он будет применяться для формирования справочников средней стоимости запасных частей для ремонта автомобиля по страховке. Теперь при определении показателя не будут учитываться цены аналогов, если они дешевле оригинала на 70% и более. Глава управления Европротокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев объяснил Национальной службе новостей, что нововведение поможет уравновесить данные в каталогах и фактическую стоимость ремонта. Ожидается рост выплат минимум на 8%, однако и стоимость полисов также увеличится. Правила продажи туров в России изменятся с 1 сентября. Туроператоров обяжут предоставлять клиентам больше информации. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туристам должны будут сообщить о потенциальных опасностях во время путешествия, разъяснить правила въезда в планируемую страну и рассказать о местных обычаях. Также в новой редакции будут установлены единые стандарты деятельности. Будет четко регламентирована ответственность специалистов туристической отрасли перед потребителем. В России впервые запустят серийный выпуск жидкокристаллических дисплейных модулей. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принял участие в открытии двух высокотехнологичных предприятий, которые будут выпускать данную продукцию. Эти модули применяются в оснащении медтехники, промышленного оборудования, транспорта, телекоммуникации и потребительской электроники. Собянин подчеркнул, что открытие таких предприятий способствует обеспечению технологической независимости страны. Постковидный синдром связан с массовой гибелью дофаминных нейронов, выяснили канадские нейрофизиологи. Исследование мозга пациентов показало дефицит этих клеток в отделах, отвечающих за мотивацию, память и двигательную активность. Специалисты полагают, что именно нехватка гормона вызывает хроническую усталость и когнитивные нарушения после болезни. Они рекомендуют менять подход к лечению. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4.
0: Всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше
3: радио.

0: Наша реклама.
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
2: Наше радио.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. 4 метра в секунду.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам Алан Клиник вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. Алан Клиник, Казань, Островского 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше.
7: Наше.
6: Наше радио.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса.

0: Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Топ-10 песен для прослушивания в машине на заправке по всей территории Российской Федерации.

0: если вы уже отчаялись и запарковали машину на долгую стоянку, то, конечно же...
1: Иду.
0: Андрей Куренков, программа «Фонотека», июль 26-го года. Бензин.
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
3: можно ли накрыть стол медным тазом, за что ежиками моют посуду и почему старожилы, как правило, ничего не помнят.
2: «Фонотека» на нашем радио.
0: Илья Лагутенко выпустил внезапный и довольно странный релиз. Как повелось, без анонсов и пояснений. Давайте разбираться. В 2001 году группа «Мумий Тролль» представляла Россию на конкурсе Евровидения с песней «Леди

0: 20 с лишним лет спустя, этой весной, на выступлении в Бельгии, Илья Лагутенко рассказал историю, как шел по улице, увидел постер Евровидения и вспомнил об участии в конкурсе и об этой песне.
1: Сегодня я шел по улице, увидел плакат. Announcement on a tomb. It says Kids Eurovision. And suddenly I remember 25 years ago I was at Eurovision myself.

0: Так себе выступили. Никто не оценил.
1: Ну и по пути впервые за 25 лет исполнил номер «Жизнь».

0: Я представляет свою французскую версию Lady Alpine Blue. Получается кавер кавера на собственную песню. Как вам такое? Странности на этом не кончаются. Кроме мумиков, исполнителями значатся некие MTRSS и JW Jennings. Это по факту еще несколько сайт-проектов из вселенной Лагутенко. Мы уже как-то знакомили вас с альтер-эго Ильи Уильямом Лаутом. И в сегодняшней премьере он значится продюсером и автором слов. Сам же Лагутенко кокетливо указан только вокалистом. MTRSS, по информации их сайта, это глобальный конгломерат артистов, стремящихся раздвинуть творческие границы современной музыки и искусства. Мы создаем музыку вместе с командой артистов со всего мира. Проект курирует разработку виртуальной системы оповещения об Антарктиде, что бы это ни означало. А JW Jennings – это проект Ильи и американского мультиинструменталиста Джесси Грея Зибенберга. Он же и сыграл в новом треке практически на всем. И последняя странность. Пока мы готовили этот выпуск, название песни на стриминговых площадках изменилось. С Blue the Alpine на Lady Alpine Blue Eau Noir Version. Извините за мой французский.
1: Эту песню, может быть, многие помнят в английском варианте под названием Lady Alpine Blue, но дело в том, что мне изначально писалась она именно на русском языке, именно с теми словами, которые сейчас там присутствуют, но финальной в этом случае сказать никак невозможно, потому что мы никогда не прощаемся.
0: Мумий-тролль JW Jennings MTRSS Lady Alpine Blue Eau Noir version.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: На нашем летнем фестивале «Музыка жизни», что был под Останкинской башней, случилась такая штука. Сижу я, значит, обедаю себе, выпиваю, и вдруг слышу со сцены песню группы «Иван Кайф». А потом еще одну их песню, и еще одну. И думаю, что происходит? Выясню. И расскажу сейчас вам. Удивительная, конечно, история. Выступал на сцене в это время коллектив «Капитан Макс». Молодая довольно группа, года три ей всего, и ее лидер Максим Севрюков, на самом деле предприниматель и летчик. Собственно, в летной школе он и получил свое прозвище «Капитан Макс». Так вот, начав свой музыкальный путь, Максим сделал такую штуку. Он нашел наследников Миши Зуева, лидера группы «Иван Кайф», завел все песни этой группы на стриминге и выкупил весь каталог группы под себя. И один за другим записывает каверы на песни Миши Зуева. Точно знаю, это не развод, все родственники в деле, все честно и официально. Не может не быть песен Ивана Кайфа в музыкальных магазинах, потому что группа, мягко говоря, приотличнейшая. И кроме «Акутагавы», «Катится любовь» и «Штирлица», у нее множество других хороших песен, не всегда хорошо записанных. Поэтому в этом плане я со всех сторон за. Вопрос в каверах. Я бы, наверное, не хотел вытеснять из нашего эфира оригинальных «Акутагаву» и «Любовь». А вот с не очень известными песнями окей, давайте попробуем. Для меня вообще лучшая песня Миши Зуева – это «Иду один». «Капитан Макс» пел ее на нашем фестивале, но пока она не записана. Я точно ее дождусь и поставлю. А сейчас кавер на другую песню Зуева «Кто-то». Ее текст построен на цепочке жизненных контрастов, внешние простые наблюдения в итоге выводят к главной теме – личному выбору, любви и тому, что по-настоящему важно. Тут без изменений. А вот аранжировка новая. По мысли создателей, она превращает знакомую мелодию в плотный современный рок с кинематографичной атмосферой. А ответственен за эту плотность и аранжировку еще один хорошо известный слушателям «Фонотеки» человек – Дмитрий Емельянов, который и «Шевчук», и «Павлова», и фильм «Союз спасения», и фильм «Август», и много кто и что еще. Я не случайно произнес название фильмов, сейчас поймете, киноманы, а может быть и нет. В общем, неплохая компания, всем удачи.
2: Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно. Но музыкантом быть обязан. Всем привет, это «Капитан Макс» и наша новая песня «Кто-то». Разные люди имеют свои предпочтения, мысли, невозможность достижений. Иногда это создает чувство тоски и нереализованности. Любовь, которая может быть неразделенной, либо цели, которые могут быть недостигнуты. Ну, человеческие эмоции – это сложно. Важно это не откладывать на потом, не терять надежду и бороться, пытаться, стремиться, пробовать. И тогда все получится. Поэтому от винта надо обязательно пытаться.
1: «Капитан Макс».

0: коллективные были письма в милицию. И штраф ему дали 500 рублей.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Новая неделя, новый тур шоу «Соль. Легенда» от канала РЕН-ТВ. В предпоследнем эфире сошлись Виктория Дайнеко и Гранж. Место приглашенного члена жюри в компании Виктора Дробыша, Вадима Самойлова и Саши Эсте занял Антон Завьялов. Роковый попсарь. Но об этом чуть позже.
3: Сказать, что у вас что-то было неправильно, вообще нельзя. Кроме того, что рока не было.
4: Я такой, сейчас. Сейчас она даст. Сейчас. Нет. Следующий раз.
5: И вот тебе снится сон. Группа «Комбинация» исполняет репертуар «Сектор газа».
6: Это вообще что-то там, черти что, и сбоку бантик на самом деле.
3: Очень-очень много крутых музыкантов. Но, к сожалению, это где-то остается в подвалах. И я с огромным удовольствием пришел на эту программу, потому что эта программа – это одна из тех маленьких вообще капелек, которые могут капнуть на весы вот этой вот истории под названием «Рок».
2: Да, было жестко в спорах и обсуждениях. Гранж удивил всех чуть больше, чем Вика. Мы, честно говоря, ждали от него отыгрыша его стартового образа – Данилы Багрова. Потому что Гранж действительно очень похож на Сергея Бодрова. Но артист от этого образа давно отказался, поэтому фирменный свитер на съемку не надел. И видео в его соцсетях отлично объясняют, почему. Проходу не дают ему люди на улицах, постоянно спрашивая про Бодрова. Не сын ли и все такое. Поэтому имидж был изменен, но я не готов сказать, что в лучшую сторону. Странный вышел рок-шаблон. Но это относится ко всем артистам проекта. Посмотрите, оцените сами. Что же до треков, то в последнем туре Жора выбрал песню как раз гостевого члена жюри. Группы 2517, которую представлял Ант. «Жду чуда». Трек артист подработал под себя. Фраза «как 20 лет назад» не очень подходила по возрасту. Ее заменили. Но это не помогло. И Антон Завьялов впервые в истории шоу за свой номер не проголосовал. До этого все авторы выбирали, конечно же, свою песню. А вот тут случился казус, и, как правильно сказал Антон, уж мы-то знаем толк в каверах, и основная цель всегда была украсть песню, сделать своей. Тут не вышло. Прости, Жора. Подробности и другие кавер-версии в пятницу в 22:30 на РЕН-ТВ и на сайте канала, а у нас пока тизер.
1: Эпиграф.
7: Рок как жанр меня впечатлил с самого раннего детства, с 8 лет. Я услышал группу Linkin Park. Сразу меня пробило до мурашек эта музыка, и я начал интересоваться, изучать много разных групп. Наверное, рок поразил прежде всего искренностью. Но удивительно, что это довольно взрослая музыка, и как она проникла в сердце маленького мальчика. Меня это удивляет до сих пор.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Гранж.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Удивительно это, конечно, полюбить рок через Линкин Парк, но назвать проект «Гранж». Где «Гранж», а где «Линкин Парк»? Линкин Парк в Америке, но артистов в России, на которых он оказал влияние, масса. Кто-то был недавно, не помню точно, вот «Гранж» выше, а теперь сибирская группа «Урсус». Их новая песня «Хроники настоящего времени» вдохновлена легендарными Линкин Парк и современными трендами рок-музыки в сочетании с философией сибирского панка. «Гражданская оборона», «Янка». На этом стыке родился альт-пост-панк-рок-стиль. Жесткие гитарные рифы, фирменные клавиши, мощные голоса и глубокий текст делают трек мощным и драйвовым, и в то же время заставляющим задуматься о скоротечности отведенного нам времени. И если вам всех этих сочетаний показалось мало, то номер записан с участием Guest Star, Люси Маховой и ее проекта «Дайте два». В какой-то момент по острым кошачьим ушам я подумал, что это Люся на днях залезла в Нью-Йорке на шпиль легендарного Empire State Building в поисках любви, славы и Кинг-Конга. Но нет, оказалась другая кошка. «Урсус, дайте два. Хроники настоящего времени».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Покусал нас Антон Завьялов в позапрошлом эфире. Его внутренний попсарь. И у нас наступил попсовый блок в «Фонотеке». Не пугайтесь. Лот номер один. Артист, которого я никак не мог вспомнить после последнего звонка своей дочери, не узнал песню «Лилии», точнее, песню узнал, но никак не мог вспомнить исполнителя. А тут пришел новый объем новинок на неделе, зазвучал трек, и я сразу вспомнил очередного лысого на нашей эстраде – Миша Хорев, «Пенза». Кстати, как и Жора Гранж, Миша выходец из музыкальных телешоу «Песни» и «Трамплин». Хотя «Трамплин», по-моему, только интернет-шоу, неважно. Новый трек «Прилетай» – это искренняя поп-композиция о любви на расстоянии, где ожидание встречи становится сильнее любых километров и недосказанности. Герой признается в своих чувствах, убеждая, что любые трудности можно преодолеть, если быть рядом друг с другом. Миша Хорев.

0: на нашем радио.
1: Про следующего артиста я лет 15 слышал от разных источников. Он такой хороший актер, он такой хороший музыкант, он уже совсем не группа Корни и так далее. И поскольку Паша Артемьев уже бывал в эфире нашего радио с треком «В городе твоем», сделанным под влиянием Виктора Цоя и кино, позволю себе рассказать о его новом альбоме. Как актера я его видел. Несколько лет Паша играл в одном спектакле с автором программы «Чертова дюжина». И это, увы, совсем не ах, ну, не так, как рассказывали. Но и особо плохого тоже сказать не могу. Тут скорее не оправдались анонсы рекламные и ожидания. И теперь, наконец, о музыке. То, что Паша покинул группу «Корни», это, конечно, заслуживает уважения. Не потому, что я не люблю группу или как-то по-рокерски презираю ее, нет. Я не презираю практически ничего, к чему приложил руку и музыку Игорь Матвиенко. Даже уважаю. Но как поступок это сильно. Там было что терять. Начать все, ну, конечно же, не с нуля, но заново, в другом жанре, смело. Плохого опять же не скажу, но отделаться от мысли, что таких хороших музыкантов огромное количество, просто не всем повезло стартовать с эфира эпохального шоу на Первом канале под крылом Игоря Матвиенко, вот от этой мысли отделаться не получается. Прости, Паша. А теперь к новинке. Новый альбом проекта «Артемьев» называется «Нокаут». 6 композиций складываются в цельную историю о моментах, которые невозможно пережить в полсилы. Они сбивают с ног, но именно в этом рождается ощущение настоящей жизни. Об одном из таких моментов, периода гастролей с группой «Корни», вспоминает Паша Артемьев.
2: Ну вот был случай, когда мы ехали из Челябинска в Екатеринбург, по-моему, и по дороге остановились на минуточку справить малую нужду, кому было нужно, и на полной скорости в нас врезалась машина. Довольно чудовищный случай, на самом деле, и с тяжелыми травмами. Я как раз сидел в микроавтобусе, я не выходил. Вот у меня было рассечение. И спасибо людям, которые вызывались помочь, и как-то, чтобы нас довести до больницы ближайшей в городе Косли, по-моему. Но больше всего поражало, что некоторые люди останавливались и узнавали. Как только узнавали нас, сразу спрашивали, а можешь сфотографироваться, несмотря на то, что мы были окровавленные и, скажем так, абсолютно не в состоянии для фотографий.
1: Интересно, сохранились ли у кого-то те фотки? Я бы их посмотрел. Страшная так-то история сквозь смех. На самом деле альбом вышел очень светлым. Серьезные размышления соседствуют с живой, энергичной музыкой, а меланхолия никогда не превращается в безысходность. И даже название пластинки «Нокаут» — это не прямой термин из бокса, а метафора точного попадания. Например, чувство в сердце. Но при всем этом я нашел на пластинке ровно один трек, хоть как-то попадающий в формат нашего радио.
2: Песня «Обними» — это такая песня, как следует из названия, песня «Объятие». И мне очень хотелось создать какой-то трек, который поддержит в трудную минуту, в том числе и себя самого. Надеюсь, что получилось. Песня о том, что даже в самые сложные, трудные времена ничто так не поддержит, как объятие человека. И завтрашний день все равно наступит. Главное об этом помнить.
1: Артемьев, «Обними».

0: Я говорю тебе про любовь. Е-90.
1: Наше радио.
2: Именно здесь жизнь.
1: Наша жизнь.
3: Артисты сейчас, видимо, тоже работают на бензине. И у них его тоже, видимо, нет. Как вы уже поняли, наблюдается новиночный июльский дефицит. Находим из последних сил, сцеживаем, отсасываем. Уже в попсу зашли. Сейчас несколько молодежных треков фрагментами. Каждому из них чего-то не хватило для попадания в программу, но внимание они привлекли. Итак, Международный олимпийский комитет отменил свои рекомендации об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах. Если просто, на Олимпиаде 28 года нам быть. Ура! Лучше всех это событие отметил Саша Didn't Wake Up, который в очередной раз сменил сценическое имя, и теперь он просто Саша Траутвейн, латиницей. Его новый, но по ощущениям все тот же, начиная с проекта «Метель», трек называется «Боско Спорт».

Еще один человек с татуировкой под глазами, как у Траутвейна, Марина Радопи. Ее группа Радопи находится в летнем марафоне по треку в месяц. К ним, как и полагается, рилс, стрим и веселые групповые челленджи. Хором называем цвет, хором называем цифру и так далее. Бедный гитарист никогда не попадает, но главное, что он попадает на концертах. Я все.

Группа «Третья» записала свою дорожную песню «К тебе». У всех худо-бедно рок-групп всегда появляется своя дорожная. Если долго ехать по дороге прямо, то уехать можно далеко. Идея рилса к песне с опусканием телефона в уличный сток замечательная. Чуть-чуть меньше бы скорость в начале, то есть внятности в слоях, и вообще было бы 100 из 100. Заходите в соцсети к парням, посмотрите. А другой сниппет, где Слава идет по городу с цветами, это вот прямо в начало программы, когда все песни на заправке вы уже спели, можно посмотреть рилс, сниппет или как там это называется. Коротыш по треку.

0: Кто ведет к тебе?
1: Что делать, если человек из прошлого внезапно возвращается в твою жизнь? Отвечает группа «Дальше мечты» в новом треке «Московское лето». Спустя годы случайное сообщение снова открывает дверь в воспоминания. Жаркие ночи, бессонница, разговоры и вопросы, на которые так и не нашлось ответов, становятся основой этой эмоциональной истории. Время прошло, жизнь изменилась, но некоторые воспоминания продолжают жить где-то глубоко внутри. Это история о том, как время делает нас взрослее, но не всегда помогает забыть. А что, если бы все могло быть?

И еще раз о спорте. В честь эпохального решения МОК, которое, конечно же, не столь радужное, как звучит. Это ящик Пандоры, и приключения только начинаются. Битв теперь будет много, и они будут локальными и мощными, но это в будущем. А прямо сейчас главный спорт, конечно же, футбол. Кто следит за подвигами и рекордами Харри Кейна, Мбаппе, Холланда и, конечно же, господи, да сколько же можно все еще Лионеля Месси. У тех настоящее счастье. Может быть, поэтому новостная лента полна спортивных треков, и я как-то особенно на них реагирую. Рязанская группа «Ты тоже ничего» выпустила симпатичный ироничный номер «Мой спорт». Косплей группы «Комсомольск». Мой любимый спорт – «Риттер спорт». Мой любимый фитнес – «Батончик фитнес». «Ты тоже ничего. Мой спорт».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Закругляясь в начало программы, подумал вот что. Сейчас музыкантам надо срочно выпускать сингл «Бензин» или альбом «Бензин» и оклеивать все заправки или просто улицы стикерами «Бензин здесь» и QR-код с переходом на песню. Эх, слишком рано «Дельфин» выпустил своего механического пса. Уверен, если не над такой концепцией, то над композицией «Бензин» сейчас уже работает Сергей Шнуров, трубадур нашего времени. А пока Серега выпускает трек «Оскар». Тот случай, когда клип сильно лучше самой песни. Трагикомедия с элементами уголовного розыска для женщин 40+. Хочется сказать, как в старое доброе время, но нет. Просто хороший клип на фоне всего последнего. Но две актрисы в нем – это «Оскар». А еще на фоне чемпионата мира вспомнился Вася Уткин. Грустная грусть, конечно, слушать современных комментаторов. Ни историй, ни шуток, ни импровизаций, ни тем более каких-то провокационных мыслей. Да что там, и даже каламбуров. Пас, перехват, Оскар, фигу. Вот так и в жизни. Кому-то Оскар, а кому-то фигу. Эх, Вася, Вася, мы все проиграли. А у нас кончился бензин. Все на сегодня. Вы слушали программу «Там-там новости». Спасибо Сереже «Маленький принц» Марченкову. Отдельная и огромная благодарность Максиму Старкову за расследование по новому треку «Лагутенко». Подрезали у него основную часть. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока.
0: Эпиграф.
2: Плям.
3: Шнур.
0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ленинград. Оскар.

0: «Дискотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса.

0: разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф. Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья? Всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Я прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь.

сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.